time.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Дэн

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет. У нас 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Всем привет, друзья! 20 мая, среда, серединка рабочей недели. До лета остается 11 дней. Красота!
2: За эти 4 часа 2 гороскопа, так точно. Один из них любовный, один постоянный. Рубрика «Я» в эфире, куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Тур-тур про путешествия. Узнаем что-то полезное. Игрушка «Дикий пик», где вы можете забрать приз. Ватафакты будут. Также с экспертом по здоровью пообщаемся. Упражнения узнаем, какие делать, как быстро привести себя в порядок. Популярите, ребята тоже сыграют. Ну и горячие новости, а также много обсуждений вместе с вами. Начинаем,
3: как обычно. Интересно говоришь, с экспертом.
2: С экспертом.
3: Звучит, как будто бы
2: весна.
3: Чем-то
2: действует.
3: Будем, да,
2: только
3: эстрадом что, заниматься.
2: Только что спалилась весной. 20 мая 2026 года, среда, что там по поводу на сегодня? Так, теникоты?
3: Международный день пенсии.
2: Ну вот такой вот международный, причем, ты понимаешь, это массовый.
3: Ну, ребят, праздник. Ну зачем, почему в среду-то? Завтра же работать всем.
2: Когда-то это была суббота, возможно, но потом все переместилось.
3: Возможно.
2: Всемирный день пчел сегодня, трудяк вот это.
3: Ага.
2: World Bee Day, вот так называется.
3: День рождения джинсов, 173 года.
2: Ну классно.
3: Короче, ребят, рассказываю тайну. Никита ходит в черных джинсах и убеждает меня, что это брюки, потому что он как будто бы джинсы не носит.
2: Я не хожу в джинсах.
3: Короче, у него есть реально джинсы.
4: Он в них не ходит, он их использует.
2: Да. Как палатку по назначению.
4: Нет,
2: с чего они были сделаны.
4: Возможно, сверху джинсы, и мы видим джинсы, но под низом-то брюки.
2: Или подштаники.
3: Или подштаники.
2: День крепкой дружбы сегодня. Вот такой праздник замечательный.
3: А как вам такое предложение? А какой вы сам себе хороший друг?
4: Так себе.
3: Не, ну просто, какой вы друг? И вот как бы прилагательно. Какой вы друг?
2: Какой вы друг этим утром, да?
3: Какой вы друг, да.
2: Давайте, давайте, имеем в виду.
3: Какой ты друг?
2: День Волги сегодня. Замечательный праздник. Да, да, река
3: Волжина. Всемирный день метрологии.
2: Праздник разливания, ну, Международный день пьяниц, когда бы еще.
3: Всемирный день врача-травматолога.
2: Вот поменьше работы вам, друзья. Вот чтобы вы тоже отдыхали.
3: Да.
4: Но побольше зарплаты.
2: Да. День ветерана вооруженных сил РФ сегодня. Всемирный день мопсов. Ребята.
3: Они такие смешные.
4: Ну, противники собачки.
3: Мопсов женила на розовой даче.
2: Мы не будем спрашивать, что происходило еще на розовой даче, раз ты начала женить мопсов. А почему бы нет? Друзья, голосовыми, какой вы друг, запишите нам в чат мобильного приложения Рекорда. Мы скоро будем их слушать. Вейкаперы на Рекорде, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 20 мая прямо сейчас.
2: Он и сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня.
3: Тельцы, сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов.
1: Близнецы, незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое.
2: Рак, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути.
3: Львы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов, но вряд ли это хорошо.
1: А девы, сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции.
2: Весы, убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза.
3: Скорпионы, сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой.
1: Тельцы, вас ждет весьма захватывающий вечер, подготовьтесь к нему.
2: Козероги, сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды.
3: Водолеи, сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым.
1: Рыбы, поступать сегодня так, как удобно вам, пусть остальные подождут. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какой вы друг? А пока к интересным новостям. Крепкие ягодицы у мужчин — залог здоровья и долгой жизни. Вот так.
1: Крепкие ягодицы у мужчин вообще всегда хорошо.
0: А знаете, кто к такому выводу пришел? Известные и влиятельные мужчины всего мира.
1: Они сами друг про друга сделали вывод.
0: Да, подключили ученых, помимо всего. И они такие: да, так как ягодичные — самые большие мышцы в нашем теле, они тесно связаны с равновесием, ловкостью и здоровым старением. Это буквально амортизаторы нашего тела, заявили ученые. И мужчины, успешные мужчины всего мира, пошли качать ягодицы еще больше.
2: Вот, поэтому чтобы быть жопастенькими.
0: Увидите, если миллионера, миллиардера, знаете, что он будет со здоровыми ягодицами.
2: Наоборот даже.
1: Какая
2: можно.
1: Какая взаимосвязь? Ты сначала становишься богатым и идешь качать попу, либо наоборот, успешные ягодицы — залог успешного предпринимательства?
0: Нет, залог здоровья и долгой жизни, я тебе говорю, а не предпринимательства. Но к этому пришли влиятельные мужчины,
1: вот,
0: со всего мира.
1: Вот это важно.
2: Сначала накачал попку, потом пошел работать.
0: В принципе, не стоит забывать про ягодичные мышцы. Они призывают, говорят: ребята, надо.
1: Никит, что? Есть такое упражнение, сидя его можно делать. Напрягайте ягодички, это они тоже так качаются. Поэтому вы зря-то не просиживайте.
2: Чего? Ягодички?
1: Серьезно, вот сидишь, я сейчас, например, занимаюсь.
2: Чем?
1: Физкультурой.
0: Я думаю, что ты подергиваешься постоянно. Что ты подергиваешься, тебе приятно.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили Минобороны. В маневрах участвует более 64 тысяч военных. Во время учений планируют отработать сдерживание противника, а также совместное применение ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Тайвань сократил срок безвизового пребывания для граждан более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Такое решение принял Кабмин страны. Власти объяснили изменения вопросами безопасности и экономики, однако точные сроки вступления новых правил в силу пока не раскрываются. Трамп и его помощники, по данным западных СМИ, все серьезнее рассматривают силовой сценарий против Кубы. Журналисты утверждают, что в Вашингтоне разочарованы результатами давления на Гавану и обсуждают варианты от точечных авиаударов до возможного военного вторжения. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: от лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
12: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Киры.
1: Время для ваших голосовых. Просыпаемся и слушаем их. Вот с Ленуськи мы, пожалуй, начнем.
2: Доброе утро, вейкаперы. Я самый классный друг. Если надо, я всегда выручу. Если будут наглеть, всегда пошлю.
1: Прекрасно. Евгений.
3: Всем доброе утро. Я тот самый друг, который сын маминой подруги. Ну, короче, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Сын маминой подруги не хвалит себя сам, его хвалят. Там же другие правила немного. А Рубен?
4: Наверное, таки я такой себе друг, потому что был у меня человек, с которым были дружеские отношения. Они длились, и периодически я поступал не так, как положено поступать друзьям. Ну и в итоге это и привело к тому, к чему должно было привести. Она родила мне ребенка. Спасибо большое.
1: Логично.
4: Елизавета Сергеевна. Доброе утро.
1: Елизавета Сергеевна, доброе утро. Вот это дружба на века. Маришка.
5: Выглядит так, как будто бы я чокнутая. Ну, нормально. Живем. Доброе утро, вейкаперушки. Доброе утро всем. А я вот этот вот интересный такой позитивный друг, который все время со стаканчиком кофе. А еще я очень люблю просто вот неожиданно запеть какую-нибудь песню для поднятия настроения. Выглядит...
1: Ну вот, вначале была концовка, вы поняли, да? У нас тоже есть такой друг, который может неожиданно что-то начать кричать.
6: Из частика кофе.
1: Это кто?
6: А кто?
1: А кто это?
6: А кто это у нас?
1: А кто?
6: А кто?
1: А кто?
6: Это Анжела.
1: Анжела. А кто любит проявлять свои вокальные данные?
7: Не знаю. А кто это?
1: Александр.
8: Добрейшее утро, здравствуйте. А я тот самый друг, который не помнит, в какой квартире живет. Его другалька каждый раз спрашивает, как мне позвонить в домофон. Ну и также насчет номера телефона и плюс-минус, когда у меня день рождения 2 дня.
1: Ну, есть такое. Я тоже не запоминаю у друзей номер квартиры, каждый раз пишу. Гришка.
9: Здорово, рекорд.
1: Привет.
9: Какой я друг. Да фиг его знает, какой я друг. Видимо, никакой, раз никто не общается. Зато настоящий друг – это вы. Ну и рекорд, конечно же. Всех благ и хорошего, отличного.
1: Ну, есть совет для Гришки. В наши соцсети нужно вступить, там полно у него друзей будет.
6: Ну, хорошо, ты наш друг, все нормально.
1: Андрей.
10: Вейкаперы, привет. Всем доброе утро, страна, привет, Нижний Новгород. Я сегодня друг такой. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Запиши его в класс, пусть тусуется там пока.
1: Он изменил стихотворение в моменте.
6: Ну, да, песня пошла не тем путем.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
6: Боттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Боттега на Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Боттега. Стильно. На углу. Ленина 32.
7: Петрозаводск. Встречай!
8: 5-й юбилейный фестиваль спорта
7: «Карелия 3-2026».
8: 18-19 июля. Целых 2 дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
7: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
8: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
7: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
8: Станьте частью масштабного события в республике.
7: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
8: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
9: Без возрастных ограничений.
10: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: и каперы представляют. Рубрика «Тур-Туро».
1: Всем привет, и с вами Натали Турблогер с новостями о путешествиях. Материковый Китай способен удивить семьи не меньше, чем морские курорты, и предлагает готовые маршруты, адаптированные под путешествия с детьми. Популярные города материкового Китая – это Пекин, Шанхай, Чэнду и Гуанчжоу. Туроператоры разработали специальные семейные туры по Китаю, в которых соблюден баланс между интересами детей и взрослых. Программы не перегружены музеями и длинными экскурсиями. Вместо этого – живой интерактивный опыт, который помогает ребенку знакомиться со страной через впечатления. Для первого путешествия с ребенком в Китае выбирайте Шанхай. Прямых рейсов из России за границу в июне 2026 года станет на четверть меньше. Летом без пересадок можно будет улететь в 32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании, и в 3 раза меньше, чем в СССР во время железного занавеса. Сейчас нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. Война на Ближнем Востоке лишила рейсов в Кувейт и Бахрейн. Из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир. А с 13 мая Аэрофлот перестал летать на Сейшелы. Впрочем, определенные перспективы все-таки есть. Не исключено увеличение рейсов из Москвы в Тунис. Они недавно появились на табло Шереметьево. Рубль укрепился. Доллар впервые с марта 2023 года опустился ниже 73 рублей. А туристы стали активнее бронировать летние поездки. Самыми популярными направлениями на лето стали Турция, Египет, Россия, Вьетнам и Абхазия. По данным экспертов, сейчас особенно востребованы Китай и Вьетнам. Кроме того, заметно вырос интерес к Мальдивам благодаря скидкам от отелей. Хотите больше знать о путешествиях? Подписывайтесь на мой телеграм-канал Тур-Турро.
0: Тур-Турро. По средам в Вейкаперах на Рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Здравствуйте и доброго утра всем. 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер на рекорде, мы здесь с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения до рабочей недели.
4: Привет, друзья, 20 мая, среда, серединка рабочей недели, скоро лето.
2: В этом часе играем. Мобильное приложение рекорда не забывайте устанавливать. Призываю вас каждый день к этому, чтобы потом, ой, не успела.
4: Диги-пик, вот, такая игра будет.
2: Вот такая вот и будет. А, к новостям. Полицейских в России планируют пересадить на электромобили. Урбис они будут называться. Первые образцы уже отправили на госиспытание. Я не знаю, правдива ли фотка, которая есть в наших социальных сетях. Выглядит конечно, интересненько. Да. В случае успеха производитель намерен выпускать 300 патрульных электрокаров в год приблизительно. Главный плюс – доступная цена, быстрая замена аккумуляторов и так далее. Ну, все как у электромобилей. Да,
4: вы заметили, что он узенький? Он уже обычной машины, или мне кажется?
2: Ну да, шумная компания вся туда не влезет.
3: Поэтому только ходых преступников туда будет.
4: Чтобы обгонять.
2: Может быть, мы будем обсуждать электрический или бензиновый транспорт, друзья.
4: Опа.
2: Давайте, кто за что? Я за бензин точно. Я люблю природу, обожаю ее. Ну пусть следующее поколение после меня все исправит за меня. Я поезжу на бензине. И вот для меня вот этот звук мотора, понимаете, V6, V8, как это все?
4: А в электромобиле что, машина бесшумно едет?
2: Электромобиль?
3: Да. А ты что, не видел никогда электромобили?
2: Нет, добавляю.
4: Я даже ездила, но я не помню таких ощущений.
3: Они очень бесшумные.
4: Поэ, такси, Тесла. И это электро была.
3: Ну, так они же бесшумные.
4: Ну, поспокойнее, но все равно какой-то.
2: В электромобилях устанавливают колонки специальные, чтобы во время нажатия педали у тебя был тот самый звук.
4: Серьезно?
2: Да, да, есть такие китайцы. Я не знаю, если
4: имитация,
2: это,
4: да?
2: Да, если это в Тесле или нет, я не в курсе. Но электрокар вещь как будто бы прикольная и про будущее. Но вот мне не лежит душа у меня к ней вообще. Вот, ну, не мое как будто.
3: Ну, ты старовер.
4: Просто любишь рычать.
2: Вот, да, вот этот громкий звук, вот этот бесявый парень, который ночью проносится по городу. Вот я к тем лучше, вот пусть обзывают, но...
4: Я пока не представляю просто, как это будет, что у всех будет парковочное место, оно будет оборудовано зарядкой. А где вот нужно будет подзарядиться, на заправках или где? Ну, в общем, мне пока не очень понятна структура, но мне, ну, я не знаю.
2: Ну, ты бы выбрала электромобиль?
4: Я не гоняю. Мне вообще, понимаешь, литровые машины one love. Поэтому мне кажется, электромобиль моя тема.
2: Ну, вообще твоя тема. Там парковки бесплатные у нас в городе, в Петербурге.
4: Да?
2: Да, электромобили, да, паркуются бесплатно.
3: Велосипед!
2: Нет, вот в общественных транспортах, мне кажется, все стоит заменить на электрические. Вот это будет тогда экологичнее. Тогда мы погоняем на своих двигателях, правильно?
4: Такой план.
3: Я вот не вожу машину, мне по сути все равно. Электрические они тише, в некотором случае безопаснее. Хотя с другой стороны, ну, особенно разницы не вижу, но разве что тише.
2: Самое время разбираться, электрический или бензиновый транспорт. Если у вас электрический автомобиль, напишите свои впечатления и вообще свое мнение в чат мобильного приложения Рекорда и на соцсети.
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем электрический или бензиновый транспорт. На данный момент, прямо сейчас, по горячим следам бензиновый побеждает с большим отрывом. Конечно, мы, староверы, еще голосуем за этот вариант.
2: Потому что не все попробовали, как и я, как и ты, как и Стас.
1: Класс. Для Стаса, кстати, придумали. Пешкариус.
2: Пешкариус?
1: Да.
3: Пешком ходить?
1: Да.
3: Прикольно, но долго.
2: Электробус и пешкариус. Общественный транспорт.
3: Самокатиус еще.
1: В общем, классно, что делятся мнениями про электроавтомобили. Люди, у которых они есть. Вот, например, Сергей, супруга, юзает электрокар уже 5 лет. Я пересел 2 года назад. К тарахтелкам больше вообще, говорит, не вернусь. Да.
2: Сам не вожу сейчас, но я за электрические. Это экологичнее. Опять же, если энергия добывается экологичным путем для зарядки автомобилей. Хотя с нынешними тенденциями затраты электроэнергии на ИИ не уверен, что в мире сейчас такой переход одобрят.
1: Лиму дописал прекрасно. Мне нравятся электрокары, но одно но. Наша страна пока не имеет инфраструктуры. Очень мало станций для зарядки. Климат, зимой, химические процессы. Батареи замедляются, из-за чего запас хода падает чуть ли не вдвое. Энергия тратится не только на движение, но и на постоянный обогрев салона и самой батареи. Еще их трудно потом продать на вторичке. Люди боятся брать из-за деградации той же самой батареи. Ремонт тоже больная тема. Мало кто берется за такие машины. И знаете, кажется, что электрокары победят, когда изобретут вот эту вот вечную батарейку. Ну, в кавычках вечную. Есть же уже наработки для смартфонов. Почему у нас так быстро садятся аккумуляторы, мы вынуждены заряжать их каждый день. Да? Это выгодно. И менять их точно так же, и высаживать. А уже есть наработки, где аккумулятор может держать год.
2: Спокойно.
1: Год. Да. Но... Представляете?
2: Так, у меня вопрос, Никит. Что такое пью-авто на пропане? Тоже норм.
3: На газе, получается.
1: Да, кстати, газовые владельцы тоже подключились. Говорят, газ, гибрид.
2: А это же было, да, что все вырезали бензиновые и ставили вот эти баллоны в багажнике.
1: Я в Росройсе видел. Газовый баллон.
2: Это просто дешевле, да?
1: Было, да.
2: Было?
1: Было, и дизель был очень дешевый.
2: А, кстати, точно. Я вспомнила историю, когда у нас диджей Фил, помнишь, заправил что-то не то.
1: Его жена.
2: Нет, это он.
1: Он?
2: Да.
1: Я думал, он съел.
3: Что, он салат заправил не тем?
1: Нет, он заправил бензиновую, по-моему, как раз-таки...
3: Дизелем?
1: Дизелем, да. И уехал.
2: И понял.
1: Сервис.
3: Да, вот сервис. Точно 50.
1: На угле.
2: Так, ты прям знаешь историю?
3: Ну, я с ним тоже знаком.
1: Так, поехали дальше. Что у нас?
2: Ну, какой опять? Бу-бу-бу, V6, V8, кайф. Но на электрике такой... Какой подрыв на старте, технология?
1: Электрическая машина круто дергается со старта. Ну, правда, это прям сразу и впечатываешься в кресло. Ну, нет того ощущения, нет того дрожи, понимаешь? Ты не едешь на страхе, который может у тебя стукнуть.
3: Так, может, не надо бояться, как бы, ездить на машине? Автомобиль же предназначен для передвижения.
2: Вот я поддерживаю, на самом деле. Безопасненько, нормальненько, безусенько.
1: А эмоции? Подождите. Что значит только для движения?
2: Я точно попробую электромобиль, когда будет инфраструктура.
3: Есть же спорткары электрические, которые рвут с места вот так же, как и бензиновый. Да, звук не тот, но ощущения те же.
1: Не те же. Электрический или бензиновый транспорт обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Наш канал Макси.
3: И группу ВК Рекорда.
0: Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
6: Ой, не, антенна барахлит.
5: А у меня телевидение CityLink. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
6: Уже звоню.
5: CityLink 555-777.
7: Подключите телевидение CityLink и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: И антенна не нужна.
5: Пам-пара-пам.
9: Ha ha ha! Мам, а когда у меня будет своя комната?
10: Скоро будет, солнышко.
7: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
10: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
7: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47. Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: голос. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
1: «Спот»!

0: Шот.
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
2: Факты о волосах. Волосы на голове за месяц вырастают в среднем на 12 миллиметров. Это значит, что для поддержания короткой стрижки посещать барбера нужно примерно раз в 15-20 дней. А не как ты, постригся, неделю походил красивый, и потом еще 2 месяца так зарастал, что жена перестала узнавать. Ты же стильный мужик, ну стригись почаще. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
4: Та же на мой хутор. Приезжает хутор, я в облака укутан.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: игра прямо сейчас. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, кто хочет оказаться в прямом эфире и забрать приз. А мы пока обсуждаем электрический или бензиновый транспорт, да, какое лучше. Виктория вот говорит, в Москве полиция на электромосквичах, кстати, ездит. Mm-hmm. А мы не знаем, я не знал, что есть электромосквич вообще.
1: Я тоже
0: не знала. У нас нет, по-моему, электромосквича.
2: Пока еще нет. Они у нас называются Джили.
0: Возможно.
2: Или по-другому.
1: А бензин в нашем регионе это лучший вариант. Вот в каком регионе?
0: Александр, был на выходных на фестивале Анлим в Москве, Московской области. Там в том числе в гонках участвовали китайские электрички. Ну, не то совсем. Когда обычные машины громко урчат, электрички едут беззвучно почти. Ну, скучно это даже.
1: Так, доброе утро. Вейкаперы, не раз видел, как люди используют генератор бензиновый, чтобы зарядить электрокар.
0: Да-да-да, есть такое.
1: А куда они подключают генератор бензиновый? Еще какой-то тачки и заряжают электрокар?
0: Он на бензине работает, генератор.
1: На бензине.
0: Да, то есть заливают генератор бензин, и он вырабатывает электричество, и тем самым заряжают машину. Я видел видосы такие, когда.
1: Ну вот, вопрос, да, в том, что не хватает инфраструктуры, конечно.
0: Ну, кстати, во многих дворах Петербурга
1: уже?
0: У нас, да, в зарядные станции стоят. Они стоят от Яндекса в современных, и не только, кстати, в современных дворах. У нас очень много зарядок. Ты просто не обращаешь внимания на это, потому что у тебя бензин.
2: И на заправках тоже где-то есть, по-моему.
1: Нет, я точно у себя во дворе не видела.
0: Посмотри, там где-то есть, по-любому.
1: В начале 20 века уже были электрические авто. Тоже хотели все перейти на электро, но, увы, были очень дорогие. И ойл-гигантам того времени это не понравилось. А в Америке так вообще были авто на спирте. И чтобы их убрать, ввели сухой закон. Я больше за гибриды.
0: Кстати, вы, да, слышали эту теорию заговора?
1: Нет.
2: Что сухой закон был из-за...
0: Из-за как раз-таки роста цен на бензин. Это Рокфеллер якобы придумал, у него было много нефти, а можно было вообще машину спиртом заправлять.
2: Очень
0: это...
2: похоже на бред.
0: И это было очень дешево. Да, есть такая. А за бензиновый наш слушатель пишет...
1: А гибрид это как?
0: Это и электро, и бензин.
1: Это какая-то кнопка переключения. Как хочешь, типа, закончился заряд, ты переключаешься на бензин, заправляешься бензином и едешь.
0: Как ты автоматически можешь это делать? Если честно, я не особо погружен в эту тему, но она использует два ресурса. А ресурс аккумуляторной батареи не такой большой, пишет наш слушатель, как бензиновый и дизельский. А поменять батарею ценник 45% цены от самой машины.
2: Ну, вот, аккумуляторы проблема. Дорогие, да.
1: Ну, как вот. В телефоне.
2: Нет, чуть дороже.
1: В смысле, в процентном соотношении стоимость аккумулятора?
2: Я вот смотрел про электромотоциклы, и там вот сам мотоцикл может стоить 300 тысяч, а аккумулятор на него сотку.
0: Мне кажется, когда будут просто их менять на любой станции, ты приезжаешь, там в Китае, они же впереди планеты всей этой истории про электрокары, там есть специальные уже устройства, которые просто вынимают аккумулятор из своей машины и такой же новый вставляют. Ты ничего не заряжаешь, а платишь как подписку за аккумулятор.
2: Да, либо сдаешь его в утиль.
0: Опять утильсбор навязываешь нам.
2: Это не я, но это рано или поздно придет.
1: Электрические тачки интересны. Рассматриваю к приобретению. Нужду, когда увеличится запас хода, вот железно, на все 123%. Потому что один раз в месяц из Перми езжу в Артемовске, расстояние между подъездами 500 километров.
0: Я вам говорю, атомные батареи появятся, все пересядут.
2: Да, можно купить много пауэрбанков. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил повысить ставку по семейной ипотеке для родителей, которые не состоят в браке или не прописаны вместе с ребенком. Также льготные условия хотят ограничить случаи, когда второй родитель уже воспользовался программой. По данным СМИ, Минстрой в целом поддержал инициативу, но выступил против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Эстония впервые сбила беспилотник над своей территорией, сообщил министр обороны страны. По его словам, дрон предположительно украинского происхождения летел в сторону России. Министр обороны Эстонии заявил, что Киев не запрашивал разрешение на использование воздушного пространства страны, а министр обороны Украины позже принес извинения. Границу между Турцией и Арменией могут открыть.

0: 12 июля. Ресторан «Театра». Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
2: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
3: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
4: Бизнес.
3: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. Один

0: энергия, которая работает на вас.
1: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти.
2: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
3: Точно. У нас же теперь умный домофон CityLink. Давай-ка найдем эту собаку.
4: Домофон с камерой CityLink – гарантия чистоты у вашего подъезда. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
3: Так, смотрю. Ой, а это и не собачка вовсе.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
6: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. Боттега. Ленина, 32. Вкусное начало дня.
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Продолжаем обсуждать электрокары или все-таки бензиновый транспорт. И читаем ваши комментарии.
1: Я не водитель, я за природу, но обожаю звук мотора. То самое бульканье двигателя — просто наркотик для ушей.
0: А кто его не любит? Виктория нас зовет в гости, говорит, приезжайте в Москву, в общем, в командировку. Тут да. И электро есть, такси, электробусы, электрические речные трамвайчики, по тройке все работает, приезжайте. А, надо ехать.
1: Едем.
2: Так там надо будет тройку покупать. Тройку лошадей?
0: Нет.
1: Живя в частном доме, электрокар — это идеальный вариант. В семье одна машина чистая электро, вторая последовательно параллельный гибрид. Можно ездить только на электро и также не заряжая. Экономически очень оправданно. Две машины проезжают 2000 километров в месяц с расходом 1500 рублей. Что?
0: Угу. Так получается...
1: А сколько зарядка стоит? Подождите, расход виднее. 1500 рублей, а?
0: Расход 1500 рублей? Точно 1500 рублей?
1: Точно 1500 рублей.
2: Но говорят, недорого, чтобы зарядить автомобиль в разы дешевле, чем бензиновый. Осталось только, да, действительно, находить аккумуляторы, которые будут позволять много ехать.
0: Мне странно за бензиновый, но это ну, не передать ощущение.
1: А что, объясните мне, пожалуйста, вторая последовательно параллельный гибрид, и в скобках можно ездить только на электро и также не заряжая.
0: К автоэксперту. Да. Скорее всего, он разберется во всех этих нюансах. Воздушный, Светлана говорит, вообще и в теплые края. Всем доброго утра.
2: Воздушный транспорт?
0: Да, есть же уже воздушные такси.
2: То есть на дирижаблях?
0: Почему, кстати, не возродят?
2: Ну, там, так. Может быть, из-за водорода, которым их наполняют, или чем там.
0: Может быть, может быть.
1: Владею машиной Fit Hybrid. Расход радует. По поводу аккумулятора видел во Владивостоке почти новые до 150 тысяч рублей. Ходят аккумуляторы минимум 300 тысяч километров.
0: Ого! Ну, пока выгодно, конечно. Выгодно, да. Но все еще неинтересно.
1: Я сам езжу на заряжаемом гибриде. Электрический запас хода 100 километров плюс бензиновый баксов на 50, бак на 55 литров. По городу электричество, а в отпуске не надо о подзарядке думать. АЗС везде предостаточно. Мы с супругой очень довольны. Вот что гибрид, вот получается.
0: Дмитрий пишет, о чем вы? Оптима — это газ пропан на 100 км, затраты 350 рублей. При АИ 95 равно 600 рублей.
2: Так газовые баллоны, они же, по-моему, взрывались, поэтому от них начали...
0: Когда это вдруг?
2: Были случаи, когда газовые автомобили просто взрывались баллоны, и от этого были проблемы. Не у всех, но вот были случаи.
1: Мне жутко было страшно, когда я в пробке кого-то поцеловала сзади, открывается багажник, а там этот баллон.
0: Газовый баллон надежнее, чем вам кажется.
2: Слушай, так, может, а закись была азота, может, Доминик Торетто ехал перед тобой.
3: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет! 9:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой, будем еще 2 часа.
2: Всем отличного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
3: Привет, друзья! Со средой 20 мая, скоро лето!
1: Да, присылайте ваши вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту в чат мобильного приложения «Рекорд», он будет на них отвечать сегодня. Все, что касается здоровья, правильного питания, упражнений и так далее. Как повышать вес, как его снижать, на что обратить внимание. Все это в чате мобильного приложения «Рекорда». А мы пока к новостям. Новая популярная процедура у женщин набирает популярность. В общем, это операция по омоложению. Омоложению низа, назовем это так.
3: Чего?
1: Все побежали, женщины в возрасте, заявляют врачи, на омоложение самых пикантных мест, так как хотят удивить своих молодых ухажеров. Милфы активизировались, молодые ухажеры активизировались, врачи заработали. Схема понятная и проста.
3: Я недавно читала разницу между пумами и милфами.
1: Пумы и милфы, в чем же она?
3: Ну, смотри, пума — это охотница, хищная кошка в возрасте, которая сама охотится на молодую кровь. А милфа — это как раз тут больше идет инициатива от пацаненка. От пацаненка, который смотрит на маму своего одноклассника.
1: Но и та, и другая скручивает пробег, да, как в новости до этого? Или нет такого?
4: Омоложение низа. Это ж...
1: Сас представил.
3: Омоложение дна?
4: Это насколько надо быть бредово, что я вот эту часть омоложила. А как она ходит теперь? Вот она сделала операцию. Понятно, когда губы делают там что-то, лицо, грудь, это видно сразу.
3: Это уже все не в моде.
4: А тут юбочка покороче, и просто она идет такая, как паук. Смотри, молодец.
1: А вы помните, вирусилась в сети раньше, где-то в Дубае была процедура по обнулению половых партнеров, и девушки на нее ездили. Да, мы смеялись над этим в новостях.
3: Подожди, по-моему, распространенная процедура.
1: А, уже распространенная процедура. Тогда она была в новинку. Тогда, сейчас уже распространенная.
3: Каждый раз, как в первый раз.
1: Представляете, эта процедура в Дубае съездила, почистилась. Все!
4: Новый человек.
1: Имя бери новое, фамилию переезжай. Классно.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про электрокары, может быть.
2: Да почему же? Ну, о ладно. Джинсах давай поговорим, о твоих давай. Любимых. Между прочим, сегодня тот день, когда были придуманы эти универсальные вообще штанишки, 173 года назад. Придумал их Levi Strauss. Mm-hmm. Знаем, да, мы все эту марку известную, Levi Strauss.
1: Да, знаем.
2: Придумал он их для шахтеров и других представителей рабочего класса. В нашей стране джинсы появились в 60-е годы 20 века, и в то время молодых людей в джинсах выгоняли с уроков, из театров и ресторанов. Вот поэтому, Никит, наверное, у тебя травма, а тебя откуда-то в джинсах выгоняли.
3: И школ выгоняли.
1: Школу выгоняли.
2: Да,
1: меня,
2: нельзя
1: конечно.
2: Было, это свободная форма считается.
3: Очень странно было.
2: Но на нашей планете нет вообще ни одной страны, в которой люди никогда бы не носили джинсы. Синий цвет джинсам дают красители. Ежегодно производится очень много, 7,5 миллиардов футов джинсовой ткани. Есть крупнейшая в мире пара джинс размером с 22-этажный дом. Создали ее в 2019 году сотрудники чилийской сети универмагов Париж. Вы представляете?
3: Зачем? Как рекорд?
2: Я думаю, что рекорд, да, устанавливали джинсы размером с 22-этажный дом.
3: И там осталась сотка с зимы. Я надеюсь, такая же большая.
1: Мне кажется, это одни и те же люди, которые пекут очень большие блины, делают очень большие джинсы.
3: Мы чего-то не знаем. Где-то живет огромный чувак.
1: Голодный и без штанов.
3: Да. Отдайте ему это, пожалуйста.
2: Славу джинсам, кстати, принесли ковбои, но первыми их стали носить шахтеры, да. Но ковбои, они, понимаете, их как бы в моду ввели.
3: А маленький кармашек там знаешь зачем?
2: Не помню. Я знаю, что сзади задний карман сначала был один.
3: Mm-hmm. Ну вот, теперь их два.
2: А подожди, а вот этот маленький для чего? Для ключей?
3: Для зажигалки.
2: Точно.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Я говорю интернет, вы говорите...
6: Ситилинк!
5: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
6: Подключили!
5: Вы подключили и получили...
6: Месяц в подарок!
7: А что это тут происходит?
5: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
7: Ого! А как подключить?
6: Легко!
8: Интернет Ситилинк. Месяц подарок при подключении. Звоните 555-777 при наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Ситилинк!
9: Факты о волосах. Изучив волосы человека, можно определить общее состояние организма благодаря способности волос накапливать различные вещества. Например, исследовав волос Наполеона, ученые поняли, что он был отравлен мышьяком. А женщина без всяких ученых оценит тебя по твоей прическе, и если тут ты оплошал, она так и не узнает, насколько хорош твой генофонд. На ученых надейся, а сам подстригись. Карельский цирюльник.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
2: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Что-то нам учит. Да-да-да. Гордо уходи.
2: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
5: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
6: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
7: Театра за праздником! Театра! За кухней в театр пришел, в театр бурлеск, в театр шоу, в театр блеск, театр звучит, в театр вокал, театр гремит, как ты мечтал, на день рождения, ваш день рождения, театр запомнится вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда.
8: Клубный ресторан театра, Кирова 12, телефон 28 12 12.
9: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту можно задавать уже в чате мобильного приложения Рекорда. И давно можно. Все, что касается правильного питания, например, спрашивайте, скоро он будет отвечать. А мы пока обсуждаем электрический или бензиновый транспорт. Вообще, кто за что?
1: Так, интересный заход. Привет, страна. Всем рекомендую посмотреть документалку «Экология» и задуматься над тем, откуда берутся батарейки в электрокарах и электричество в них. И как их потом утилизируют. И сделать выводы, какие авто все-таки лучше.
0: Ну вот да, и Саша Красный поддерживает, видимо, слушателей из чата мобильного приложения. Да ну нафиг эти вафельницы и тостеры, только ДВС. Желательно и объем побольше. Экология — это хорошо, но запуск одной косморакеты производит несколько раз больше вредных веществ, чем все автомобили на планете. Производство аккумуляторов — это капец какое неэкологичное производство. Утилизация аккумулятора наносит непоправимый вред природе в разы больше, чем автомобили с ДВС. Так что вот мое и экспертное в скобочках мнение. ДВС, бензин, бензин, газ, дизель — это экологично.
1: Так, это вот интересное мнение, действительно. А еще был Йо-мобиль, помню, как его запускали, уже почти запустили. Российский проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газобензиновым двигателем. Ну, как и все стартапы, загнулся.
2: Ну, они запустили производство, от слова запущение.
0: Анти пишет: дизель, и только после 2-литровых в объеме. Микроволновка тоже удобна, но кайфуют все около мангала.
1: Вот это аргумент! Электро не сильно экологично, а вот лошади экологичнее. Производство аккумуляторов и утилизация для экологии не очень хорошо.
0: А представляете, потом, когда будут в мире одни только электрокары, будет где-то стоять очень большая коробка, куда мы будем приносить эти батарейки.
1: Большие батарейки.
0: Да, сдавать их. И такие: вот, держите. Риковым.
2: Ну, а что? Это недалекое будущее.
1: Нам пояснение пришло. Помните, 1500 рублей в месяц было с электро?
0: Да.
1: Ночной тариф электро 3 рубля киловатт. Вот и получается, видимо, 1500 реально в месяц рублей на зарядку.
0: Отлично, тут уже экономическую подоплеку нашли, что бензин и слить можно, понимаете, и это выгодно. Можно в другом транспорте использовать. Поэтому, вот, обсуждаем электрический или бензиновый транспорт, а вы продолжайте писать в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Группу нашу в Максе.
2: И группу ВК.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России разрабатывают государственный школьный учебник по физкультуре, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, единая программа по предмету уже утверждена, а новое пособие сейчас находится в разработке. В подмосковном Солнечногорске полностью запретили прокат электросамокатов. Ограничения касаются движения, парковки и любого размещения самокатов кикшеринговых сервисов. Ранее аналогичные запреты ввели в Лобне, Люберцах и Раменском. Трамп, по данным Financial Times, предложил США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда. Как пишет издание, эта тема обсуждалась во время переговоров американского президента Си Цзиньпином в Пекине наряду с вопросами по Украине. Как именно отреагировал китайский лидер, источники не уточнили. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
18: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: Новые каперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: И прямо сейчас Дмитрий Гнутов будет отвечать на ваши вопросы. Дим, привет.
2: Приветики.
3: Приветики, Дима. Итак, полезные ответы на самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, а правда, что семена чиа снижают аппетит и способствуют снижению веса? От молодого человека вопрос.
2: Все верно. Да, также там содержится омега-3, такие жирные кислоты, полезные для сердца, для кожи, для волос. Также там много клетчатки, еще мужчина не упомянул. Это и насыщает хорошо, и улучшает работу кишечника. Также семена чиа стабилизируют сахар, и скачки становятся более такие нерезкие, скажем так, когда вы употребляете семена чиа. Но вообще это не волшебная таблетка, это просто хороший продукт, который регулярно стоит в свой рацион внедрить.
3: А много можно? Или добавляешь везде, где хочешь?
2: Слушай, да ты много не съешь. Вот, например, берешь греческий йогурт, добавляешь туда 4 ложки семян чиа чайных, потом добавляешь туда кофе 50 мл и 1 стик подсластителя. Размешиваешь, убираешь в холодильник на час, и это получается восхитительный такой пудинг.
1: Поехали дальше. Подскажите, какой степпер лучше брать для занятия дома? Обычный, поворотный, боковой, и чем они так хороши?
2: Слушайте, как по мне, нужно, вот если вы где-то на маркетплейсе заказываете, заказывайте 3 все штучки, они придут, вы попробуйте, какой вам комфортно. Потому что вот у нас, например, в зале 3 степпера, и каждому человеку удобен свой формат. Кому-то лестничный, кому-то такой более жесткий. В общем, все индивидуально.
3: Там, где прям платьишки примеряют, там и тестировать?
2: Например, почему нет? Слушай, Аня, что такого? Ты поставила на пол, раз, походила.
1: Платье.
2: Такого не вижу,
1: в новом платье заодно.
3: Да.
1: Как в степпере, хорошо.
3: И сразу в зеркале. Как лучше смотрится, а?
1: Поехали дальше.
3: А какое упражнение с гантелями в домашних условиях более эффективно для прокачки, придания формы нижней части мышцы груди мужчинам?
2: Это жим от груди. Гантелями лежа, соответственно, вы ложитесь на спину и выжимаете гантели вверх. Либо вы можете немножко упереться ногами, поднять таз таким образом, чтобы вы лопатками упирались в пол и стопами упирались в пол. И, соответственно, поднимать вертикально предплечье наверх. Вот так вы снизите, скинете акцент на нижние пучки.
1: Гошан.
2: Ну и отжимания классические, опять же.
1: Ага. Слушайте, Гошан, начал ходить в зал, посоветуйте, как быстро убрать живот. И заодно по питанию. Прям экстрим-диету хочется. Спасибо.
2: Так, ну смотрите, я против экстрим-диеты, но раз вы готовы, то слушайте. Смотрите, во-первых, покупаете фитнес-часы себе, ставите цель 20 тысяч шагов и каждый день их вышагиваете. Дальше тренируетесь, 3 силовых тренировки в неделю по 45 минут на все крупные группы мышц. Это ноги, спина, грудь и протез, не забывайте. Также между подходами обязательно ходите, не стойте на месте. Теперь по питанию. Питайтесь 3-4 раза в день. В каждый прием пищи добавляете большой кусок мяса, рыбы, птицы или вареные яйца, также большую миску овощей и немного орехов и семечек. И вместо сладкого употребляете фрукты и сухофрукты. Ну и каждый день 30 мл воды на 1 кг веса тела тоже не забывайте выпивать.
1: Круто, Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И пожалуйста. До встречи в следующую полезную среду.
2: Также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой канал. Там я рассказываю, как избавиться от лишних килограмм без вреда для здоровья. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жиреть». Первая ссылка – мой канал. Всем прекрасного дня.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Ну все, скоро подведем итог голосования. Электрический или бензиновый транспорт. Вот Павел тоже видео советует. Название видео про экологию. В тупчике есть нефть и экология. Спасут ли нас электромобили, так называется. Там, конечно, 4 часа, но оно того стоит, советует Павел. Посмотреть.
1: Электро. Владею 3 года, АЗС объезжаю стороной.
0: Так, Владимир, электромобиль топ. Главное зимой ставить бинар. И будет вам счастье. Вот, пожалуйста.
1: Так, меня экология вообще не парит. У меня конь педальный. Ни топлива, ни заряда, ничего не надо.
0: Так, вот нам скинули уже фотографию, какие есть москвичи, электромосквичи в Москве. Все, теперь мы знаем, как в Москве побывали.
2: Электромосквичи — это зумеры с пауэрбанками.
1: Так, был в 70-х или 80-х произведен авто на водороде, но нефтемагнатам не понравилась эта идея, и все загнулось. Я лично рассматривал покупку электрокара, если рассматривать город, идеальный вариант. Покатался, дом на зарядку, поехал на следующий день дальше. Но если рассматривать вариант дальних поездок, то проблема с зарядкой у очень мало АЗС такой функции, и минус время до полной зарядки, которого нет на ожидание, пока авто зарядится на 100%, когда можно на бензине или газу заправиться и ехать дальше. В общем, пока мой выбор — газ-бензин. И, кстати, газопропан, если он закончится, на бензине можно ехать еще столько же, а минус — место в багажнике.
0: Ну, пока да, как будто бы удобнее бензин, газ, пропан, и дизель, все вот это вот, что на топливе.
2: Мне кажется, что электрические автомобили — это так, побаловаться, ненадолго поездить, вот себя порадовать.
0: Как вторая машина, мне кажется.
2: Ну, по сути, да, отдыхать там какой-нибудь такое.
0: Давайте подведем итоги, да, наверное, голосовалки. Электрические или бензиновые? Бензиновые побеждают, 73% голосовалки набирают. За электрические всего 23,5% воздержались.
3: Двоекаперы на рекорде.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вейкаперы.
5: На Рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Здрасте, всем и доброго утра. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер, еще час с тобой будем.
3: Всем отличного начала дня.
4: Привет, друзья. Среда, серединка рабочей недели, 20 мая, через 11 дней лета.
2: Вопросы нам присылайте, мы в конце шоу отвечаем на любые, которые вы только зададите. А пока к новостям. Москва и Питер признали самыми тяжелыми городами России для ментального здоровья. Представляете? Исследование показало, что жители двух столиц чаще других живут в хроническом стрессе и сильнее переживают из-за денег, здоровья, мировых новостей. Самыми спокойными регионами назвали Татарстан, Калининградскую и Тюменскую область. А?
4: Очень хорошо.
2: Как вам переживаки? Такое?
4: Переживаки, собаки переживаки.
3: Стоит переехать туда ненадолго, да, там на месяцок успокоиться, ментально восстановиться.
2: Ну, просто почаще надо в Татарстан выезжать, да, в Тюменскую область. Можно чередовать, Калининградскую съездил. И все, выдохнул и вернулся обратно в Питер, в Москву разгонять. Но, кстати, у нас здесь поспокойнее, наверное, нежели в Москве. Ритм-то иной. Такой гораздо помедленнее будет.
3: Ну, мы ценители. Ценители окружающей среды.
2: Прекрасного и не только.
3: Да, но иногда чересчур ценители.
2: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
2: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей? Честно?
4: Да.
2: Да, реально?
4: Конечно.
2: Это все из-за города? Сказывается на тебе ритм
4: жизни?
2: Нет,
4: это вообще связано не с городом. Мне кажется, вообще тревожность связана с импульсивностью, с чертами характера, с внутренними какими-то такими вещами.
2: Ну, ты в Вологде чувствовала себя спокойнее?
4: Нет, мне кажется, что это вообще просто идет собственная какая-то импульсивность.
2: Она сам себя накручивает.
4: Она близка к тревожности.
3: Аня, волнушка.
4: Волнушка.
2: Вот и все, уже и не волнуется.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
3: Аня четвертый взрывается.
4: Никита и Стас.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Аня и Стас сражаются в этой битве. Какой-то вопрос был задан обществу. Общество на него ответило. 6 самых популярных ответов выбрали. И ребята должны их пробить, угадать. А вы им должны помочь в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте. А вопрос следующий. Какие цветы любят женщины по очереди?
2: Только по очереди.
1: Ань, давай. Ань,
3: начинай. Розы.
1: Есть, это самый популярный вариант. 1-0.
2: Ромашки.
3: Есть, я тоже хотела сказать.
1: Есть тоже ромашки. 1-1.
3: Тюльпаны.
1: 2-1.
2: Лилии.
1: 2-2. Ребята, очень плотненько идете. Два варианта всего осталось. Давайте. Чатик.
3: Ну, я не верю, что они ответили гвоздики, но, наверное, ответили, потому что вспоминали.
1: Нет, гвоздики.
2: Универсальный ответ. Красивые.
1: О, да, кстати.
3: Серьезно?
1: Люди ответили красивые.
3: Тогда живые и нечетное количество.
1: Нет такого.
3: В смысле?
2: Аня,
3: искусственные,
2: ты,
3: что ли?
2: Ты плохо знаешь женщин. Полевые цветы.
1: Да.
3: О, а ты просто всегда смотришь одним глазом.
2: Если честно, чтобы ты понимала, я отсюда не вижу.
3: Я тебя уверяю, полевые ты точно подсмотрел.
2: Полевые я просто знаю, Ань.
1: Какие?
3: Ты просто экономишь.
1: Какие цветы любят женщины? Ответ: розы, тюльпаны, ромашки, лилии, красивые и полевые.

Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 20 мая.
2: Овны, у вас все замечательно. Вторая половинка будет радовать сегодня и понимать.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, почему вы поступаете совсем не так, как ему кажется логичным.
1: А близнецы, сегодня не стоит перебарщивать в изобретательности.
2: Раки, вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно понять, что вы хотите сказать тем или иным действием.
1: У дев в этот день, возможно, будет не все в порядке со внутренним мироощущением, и эти проблемы могут сегодня существенно подпортить настроение вам и вашим ближним.
2: Весы, семья весов сегодня будет выглядеть образцово, и вы все будете делать вместе.
3: Скорпионы, сегодня у вас при общении с вашим любимым человеком могут возникнуть проблемы разного характера.
1: Стрельцы, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы неправильно трактовать слова вашего любимого человека, причем его это будет не столько обижать, сколько удивлять.
2: Козероги, из вас как будто все соки выжили, и кто ваш любимый человек?
3: Водолеи, в этот день вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с вами.
1: Рыбы, сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вместе почитать какую-нибудь интересную книгу. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме выступили против снижения возраста вступления в брак. Глава комитета по защите семьи Нина Астанина заявила, что граждане младше 18 лет считаются детьми, а исключения возможны только в особых случаях, например, при беременности или призыве в армию. Также она прокомментировала предложение демографов потихоньку снижать брачный возраст ради повышения рождаемости. МЧС напомнила, что жарить шашлыки нельзя при ветре сильнее 10 метров в секунду. В ведомстве также уточнили, что мангал должен находиться минимум в 5 метрах от построек, а рядом не должно быть горючих материалов. Разводить огонь запрещено и во время особого противопожарного режима на торфяниках и рядом с хвойными деревьями. В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 дней. Авторы инициативы объяснили это нехваткой трудоспособных граждан и растущей ролью пенсионеров в экономике. По мнению депутатов, мера поможет повысить комфорт жизни пожилых сотрудников и станет стимулом продолжать работать. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Пошел Google. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Какие у нас на эту минуту?
2: Покупательница обнаружила в ящике приобретенного комода фото обнаженки.
1: Свои?
2: Нет, она покупала бэушное и поняла, что это, видимо, какая-то схема новая, извращенская. Люди положили туда фотографию голенького мужчины.
1: Просто ну, неизвестного ей?
2: Ну, 100% не просто так, понимаешь, в бэушном комоде оказалось фото голого мужчины.
1: Привлечь внимание.
3: А на обратной стороне отпишитесь, пожалуйста, как вам.
1: Поставьте 5 звезд комоду. Классно. Ребята, новость интересная, надо проверять. Хранить духи в холодильнике – эффективный метод. Холод замедляет химическую реакцию в процессе окисления. Холодильник – темное место без солнечного света, что приостанавливает процесс деградации парфюма. Намного лучше, чем хранить в ванной и других теплых местах. А ванна – это теплое место, как оказалось, для ароматов. Ароматы с натуральными эфирными маслами и цитрусовыми нотами сильнее чувствительны к теплу и свету. Охлаждение особенно полезно для таких нежных композиций. И говорят, что аромат сохраняется гораздо дольше, если в холодильничек поставить духи.
2: У меня просто аромат заканчивается раньше, чем срок годности. Я ни разу не была свидетелем, когда аромат испортился.
1: А здесь не в сроке годности дело, он все
2: равно
1: тебе ветривается.
2: Ну, я понимаю, но я не видела ни разу, чтобы аромат испортился раньше, чем закончился.
3: А ты на жаре его подержи. Можно провести социальный эксперимент.
2: Я в ванной комнате нахожусь, там влажно и жарко. Ничего с ними не происходит. По-моему, впрос.
1: Надо проверять.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: Петрозаводск. Встречай!
2: Пятый юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия-3» 2026.
2: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
2: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
2: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
2: До встречи на финальном старте «Карелия-3» 2026.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Ну что, немножечко ответим на вопросы и погнали по делам. А вопрос такой. От Антона из Ростова-на-Дону. Слушаете ли вы конкурентов? И что бы вы сделали на рекорде в эфире, чтобы станция выделялась из всех остальных?
1: Ты что ли вопрос написал?
0: А?
1: Ты что ли вопрос написал?
0: Проверь чат. Антон написал. Давайте по очереди.
1: Ты каких конкурентов слушаешь?
0: Я...
1: Не будешь говорить?
0: Слушаю радио «Вера». Реально.
2: Но не похоже же, что
0: не похоже, но я слушаю.
2: В машине?
0: Серьезно? Вы смотрите на меня странно? Я действительно иногда включаю там интересные темы обсуждаются.
2: По последней перед, тема, которая там...
0: Понимаете, у нас все через призму юмора. Там все через призму серьезности.
2: Последняя.
0: Иногда мем Six Seven.
2: Тема. Да, они обсуждали мем.
0: Да, да, и действительно пришли к тому, что он на самом деле самый православный из всех, что был в последнее время. Я вам серьезно говорю.
1: Да, почему?
0: Да, поэтому. Связано это как-то с Библией. 67, да, цифра там, в общем, да.
1: Я какое-то время вообще не слушала радио, когда начала работать на радио. Реально, просто в тишине езжу. И очень часто так делаю. То есть очень редко, когда я включаю что-то. Mm-hmm. Ну, включаю либо рекорд, либо конкурентов.
0: Давай, дорожное радио, говори.
2: Я не слушаю дорожное радио. Ненавижу его.
0: Что?
2: Честно, я вот включаю... Оно хорошее. То есть там все, но я вот не могу его...
0: Прикольный вопрос, что бы вы сделали на рекорде.
2: Как что, ругаться матом?
0: Мы как-то пришли к одному мнению. Прикольно, если бы с утра у нас играл диджей. И чтобы у нас с утра была тусовка такая.
1: Да, у нас было такое.
2: И ругался матом.
0: Ну вот, видите, уже даже было. Так, следующий вопрос. На какую планету каждый раз хотел бы слетать? Планета.
2: Так и солнечная система имеется в виду. Так бы... Ни одна из них не пригодна для жизни.
0: Ну да.
1: Я только на планету КВН.
2: Та-дам, та-дам,
0: та-дам.
1: Надо вернуться, проверить.
0: Для чего водители клеят на стекло наклейку в машине ребенок? Что я должен делать с этой информацией, Стас интересует?
1: Ну, как минимум, не заниматься учительством на дороге. Понимать, что человек, если везет ребенка, значит, он соблюдает определенный скоростной режим. Не надо матюгаться. Есть причины. Может быть, ребенка тошнит или он плачет. В общем,
2: может быть, он
1: просто...
2: за рулем.
1: Да нет, просто такое предупреждение, мне кажется.
0: Моя личная,
1: чтобы бояться.
0: Моя личная статистика. Самые наглые водители на дороге — это девочки за BMW и те, у кого наклейка «в машине ребенок».
2: Они вообще не стрелят за дорогой.
0: Да, они вообще чувствуют себя в безопасности благодаря этой наклейке. Одни из самых наглейших по моей статистике.
2: Я один раз видел
1: мне
2: картину,
1: казалось,
2: где...
1: девочки, у которых BMW, у них няни.
2: Я видел картину, где была женщина, у нее наклейка была «в машине ребенок». Она начала ругаться, потому что сама была не права. Ей говорят, ну извините, а ребенка не было в машине. Она говорит, ну кресло-то есть.
0: А вы уже не первый год работаете вместе. Кто из вас миротворец, а кто очень вспыльчивый?
2: Ну так мы меняемся в этих ролях.
0: Мне кажется, мы все вспыльчивые.
1: Мы все иногда вспыльчивые, но больше я.
0: У нас миротворцев вообще такое ощущение, что нет здесь. Поэтому к нам не заходит с утра никто. Может быть, в этом причина, а?
2: А что ты интересуешься? Что тебе надо?
0: А ты чего вот вообще? Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. С вами были Вейкаперы. Завтра услышимся. Никита, Стас, Аня.
1: Отличного дня, классного настроения. Четверг, 7 утра ждем.
2: Всем прекрасной среды.
1: Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

Стартует новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья, и доброе утро. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой вопрос к вам. Как часто вы делаете какие-нибудь покупки новые, в особенности одежду? В общем, есть такая информация о том, что россияне почти перестали покупать ту самую новую одежду. По данным Fashion Group, траты на гардероб упали до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего 7% потребительских расходов. Что насчет вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». А также, друзья, заглядывайте в наше сообщество в ВКонтакте, группа «Рекорд». Там вы можете найти еще больше интересных новостей, ссылочку на наш телеграм-канал и более 100 радиостанций на абсолютно любой вкус. Переходите, подписывайтесь, наше сообщество доступно для всех, ну и рады будем видеть вас там. Давайте расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Джон Саммин «Shades of Blue». Услышим трек от Леони «Callum Scott Stay». Также появится Anima Energy Out of My Body. Послушаем трек от Vintage Culture and Gaps Lost. Откроет этот час Graceland с работой Graceland от Airbooks. И это все.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
3: Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
5: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
6: Театра за праздником, в театра за кухней, в театр пришел, в театр бурлеск, в театр шоу, в театр блеск, в театр звучит, в театр вокал, театр гремит, как ты мечтал, на день рождения, ваш день рождения, театр запомнится вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда.
7: Клубный ресторан театра, Кирова 12, телефон 28 12 12.
8: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, несостоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какую еду вы можете кушать каждый день? Вот роллы, кофе и сыр могут вызывать зависимость сильнее сахара, предупреждают врачи. По их словам, при отказе от таких продуктов у некоторых людей возникает настоящий синдром отмены и сильная тяга. Кофе чаще вызывает психологическую зависимость, а вот снеки, колбасы, сыры и роллы физическую, в том числе из-за усилителей вкуса, которые воздействуют на рецепторы и заставляют покупать такую еду снова и снова. Но вот здесь я очень согласна, если честно, я роллы могу есть каждый день. А какая еда вызывает такую тягу у вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. И что вы с этим делаете? Кушаете это или же все-таки как-то пытаетесь отказаться? А давайте расскажу пока о музыке в этом часе. Послушаем работу от Sound of Legend and Six Voyage.

Оля установила москитную сетку, чтобы никто не залетел. Но это

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен я. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Факты о волосах. Многие думают, что если чаще стричься, волосы будут лучше расти. Это неправда. Скорость, густота и толщина волос предопределены генетически. Зато регулярная стрижка помогает вам хорошо выглядеть и сохранять волосы здоровыми по мере роста. А мы помогаем сделать вашу стрижку классной. Барбершоп «Карельский цирюльник».
5: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти!
6: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
7: Точно. У нас же теперь умный домофон «Ситилинк». Давай-ка найдем эту собаку.
8: Домофон с камерой «Ситилинк» – гарантия чистоты у вашего подъезда. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
7: Так, смотрю. Ой, а это и не собачка вовсе.
9: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
10: Та же на мой хутор. Приезжает хутор, я в облака укутал.
9: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
11: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: от лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дэн

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
3: Да, конечно.
2: Аня волнушка.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
6: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
7: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную. С прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00. 6+.
8: Я говорю интернет, вы говорите...
9: Ситилинк!
8: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
9: Подключили!
8: Вы подключили и получили...
9: Месяц в подарок!
10: А что это тут происходит?
8: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
10: Ого! А как подключить?
9: Легко!
11: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 555-777 при наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Ситилинк!
12: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края. Петрозаводск. Встречай!
13: 5-й юбилейный фестиваль спорта
12: «Карелия-3-2026».
13: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
12: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
13: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
12: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
13: Станьте частью масштабного события в республике.
12: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
13: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
14: Без возрастных ограничений.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

На связи главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И уже через несколько дней, совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв. И я уверена, вы догадались, о чем идет речь. Это легендарный колбасный цех. Врывается с новым шоу «Матрикс». Вас ждет 3 танцпола, более 20 артистов. Это все будет происходить на новой площадке. Зарубежный секретный агент появится непременно. И, конечно, наши зажигательные Рекорд Чикс. Это все колбасный цех «Матрикс». Встречаемся с вами сразу 2 дня, 29 и 30 мая. Решайте сами, когда придете. Можем и на 2 дня вас также пригласить. Это все будет в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Deer. Абсолютно классная и новая площадка. Все подробности ищите на radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Нари и Paolo New, Move Your Body.

появится Anima & Georgia Beautiful. Послушаем трек от Эбин Hollow. Откроет этот час Оффенбах с работой Miles Away Record Mix и все это рекорд Dance.

0: Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик и диджей IP. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.

0: голос, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Театра за праздником, в театра за кухней, в театр пришел, в театр бурлеск, в театр шоу, в театр блеск, театр звучит, в театр вокал, театр гремит, как ты мечтал, на день рождения, ваш день рождения, театр запомнится вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда.
8: Клубный ресторан театра, Кирова 12, телефон 28 12 12.
9: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F-Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис». Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
5: Ситилинк, 555-777.
6: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна.
8: Пам-пара-пам.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: радио.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд, возвращается к нам в столице с новой постановкой под названием «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех, ну куда без него, никуда. И захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, ну и, конечно же, мега-микс от диджея Цветкова. 14 ноября Питер, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х, это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru. Заглядывайте, и 12+, не забываем. Диджей Луис в этом часе, и Билли Джин услышим. А еще Армин Ван Бюрен и Like a Child. Непременно Дэвид Гетта, Сия Афро Джек, Wake Tonight. Еще Сони Фадера, Think About Us. В начале часа Yearbox и Graceland. И все это Рекорд Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, рассказал Владимир Путин. Отношения двух стран не раз прошли испытания на прочность, отметил президент. Переговоры продолжились в расширенном составе. Вместе с Путиным в Пекин прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Почти 6 миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом рассказала эксперт Минздрава Мокрушева. По ее словам, стольким же людям поставлен этот диагноз. То есть суммарно сахарный диабет в стране имеет около 12 миллионов человек. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.

0: Рекорд.
1: Друзья, привет от Кристины Радио Рекорд. Про отдых, про отпуск. Я знаю, у многих стартует, у кого-то длится уже. Цены на путевки в Турцию и Таиланд упали. Ура! Хоть что-то упали до уровня 2020 года благодаря курсу доллара. Сколько стоит отдохнуть вдвоем на Пхукете, Таиланд? Можно за 74 тысячи рублей за 11 дней. Вы представляете, дешевле только даром. Пятидневный тур, ну, конечно же, пакетированный в Турцию, обойдется примерно в 40 тысяч с авиаперелетом и с завтраками включено. Но это вообще... Просто лети не хочу, бери не хочу. Друзья, рассказывайте, куда собираетесь в отпуск, где планируете отдыхать. Я вообще, по-моему, ничего не планирую совершенно. Рассказывайте, как будете отдыхать. Леонид в этом часе и свежая работа. Стоишь.

также Afrojack Control. Прямо сейчас трек «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл». И все это Рекорд Дэнс Радио.

It's time.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое переживаки? Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить. Проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
4: Да, конечно.
3: Аня волнушка.
5: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
6: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
0: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
7: «Спот»!

0: Лав. Компанию Спот.
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
2: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. НЮ. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
2: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Что-то нам учит. Да-да-да. Гордо уходи.
2: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Ноль плюс.
5: Театра за праздником, в театра за кухней, в театр пришел, в театр бурлеск, в театр шоу, в театр блеск, в театр звучит, в театр вокал, театр гремит, как-то мечтал, на день рождения, ваш день рождения, театр запомнится вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда.
6: Клубный ресторан театра, Кирова 12, телефон 28 12 12.
7: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств, возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки и детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится, но утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, знаете, есть и такие.
3: Тут, он такой, о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Есть новость, фэшн-новость. Россияне почти перестали покупать новую одежду. Для меня это какое-то откровение, потому что смотрю, все постоянно что-то скупают. У меня абсолютно обратное мнение. Ну, в общем, траты на гардероб упали, оказывается, до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего лишь 7% потребительских расходов. Это критически мало, друзья мои. Опрос провела среди одного человека, среди редактора эфира Радио Рекорд. Я говорю: «Женя, ну какую одежду ты купил последний раз?» На что Евгений мне ответил: «Да вот белую рубашку корпоративу Радио Рекорд, напоминаю, то есть к 30-летию, значит, последний раз молодой человек приобретал себе новую вещь в августе прошлого года, опять же, дожились». Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Рекорд, новость, потому что я взяла именно оттуда, там много классных. Чит-код в этом часе, Last Night on Earth, услышим. Еще впереди Иман Бек и Софи Рейс, Not You. И Джон Саммит, Shades of Blue. А еще в этом часе Анима, Out of My Body. Раньше всех Offenbach и Miles Away. И все это Рекорд Dance Radio.

Радио Рекорд. Девочки лучше учатся в школе.

Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте ВБ-банк.

еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фенрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе.

Всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и я здесь для того, чтобы напомнить вам, что уже совсем скоро

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
6: Факты о волосах. По прочности волосы можно сравнить с алюминием. Одна волосина в среднем может выдержать груз весом 100 граммов. Вот сейчас только не нужно бежать и пытаться поднять свою девушку за волосы, чтобы это проверить. Лучше сходи в барбершоп. Там тебе сделают хорошую стрижку и расскажут еще много интересного. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: карелии. Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
5: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 881-42-59-47-47.
6: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F-Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. В технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
6: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную. С прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
7: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара!
8: Ой, не, антенна барахлит!
7: А у меня телевидение CityLink. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
8: Уже звоню!
7: CityLink 555-777.
9: Подключите телевидение CityLink и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
10: Условия отсюда начинайте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: И антенна не нужна. Пам-пара-пам!
11: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
12: Бизнес.
11: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не...
0: Энергия, которая работает на вас.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины.

0: Лучшего, а вы спокойствие.
1: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
2: Петрозаводск. Встречай!
3: Пятый юбилейный фестиваль спорта
2: «Карелия 3-2026».
3: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
2: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
3: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
2: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
3: Станьте частью масштабного события в республике.
2: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
3: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
4: Без возрастных ограничений.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И наша миссия — делать вас счастливыми. Ну или просто создать у вас хорошее настроение, чтобы вы провели сегодняшний вечер в правильном, таком бодром, позитивном ритме. Электронно-танцевальная музыка создана именно для этого. И мы, главная танцевальная Радио Рекорд, как амбассадор этого жанра в России, продолжим радовать вас как новинками, так и неустаревающей классикой. В общем, в ближайшие пару часов у нас будет очень много всего интересного в музыкальном плане в эфире. А про ближайшие 60 минут расскажу вам прямо сейчас. Вот что мы с вами будем слушать. Во-первых, новинка от Anima Beautiful Record Mix. Также послушаем Holy Flame, Тону, Record Mix. Шаус и Vintage Culture, Take Me to the Sunrise, Record Mix. Sound of Legend, San Francisco, Record Remake.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти.
3: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
2: Точно. У нас же теперь умный домофон CityLink. Давай-ка найдем эту собаку.
4: Домофон с камерой CityLink – гарантия чистоты у вашего подъезда. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
2: Так, смотрю. Ой, а это и не собачка вовсе.
5: Мам, а когда у меня будет своя комната?
6: Скоро будет, солнышко.
7: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
6: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
7: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
8: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Факты о волосах. Взрослый мужчина в среднем проводит 5 месяцев жизни с забритьем щетины на лице. Согласись, можно потратить это время и более весело. Чтобы бриться реже и при этом отлично выглядеть, найди себе хорошего барбера. Он подберет дизайн для твоей щетины или бороды и превратит ежедневную рутину в более редкую и приятную процедуру. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
4: Та же на мой хутор. Приезжает хутор, я в облака укутал.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
5: Театра за праздником, в театра за кухней, в театр пришел, в театр бурлеск, в театр шоу, в театр блеск, театр звучит, в театр вокал, театр гремит, как ты мечтал, на день рождения, ваш день рождения, театр запомнится вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда, вам навсегда.
6: Клубный ресторан театра, Кирова 12, телефон 28 12 12.
7: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, рассказал Владимир Путин. Отношения двух стран не раз прошли испытания на прочность, отметил президент. Переговоры продолжились в расширенном составе. Вместе с Путиным в Пекин прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Почти 6 миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом рассказала эксперт Минздрава Мокрышева. По ее словам, стольким же людям поставлен этот диагноз. То есть суммарно сахарный диабет в стране имеет около 12 миллионов человек. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: «У меня дело выгорело!»
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
14: Лента.
15: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
18: Подробнее на t2.ru.
19: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: А поехали всей семьей!
22: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
23: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
3: Да, конечно.
2: Аня волнушка.
3: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
6: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную. С прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00. 6+.
7: Я говорю интернет, вы говорите...
8: Ситилинк!
7: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
8: Подключили!
7: Вы подключили и получили...
8: Месяц в подарок!
9: А что это тут происходит?
7: Ситилинк дает в подарок месяц интернета при подключении.
9: Ого! А как подключить?
8: Легко!
10: Интернет Ситилинк. Месяц подарок при подключении. Звоните 555-777 при наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Ситилинк!
11: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие. С европейской харизмой, ну и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
12: Вечер в Батэ.

0: Мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края. Петрозаводск. Встречай!
1: 5-й юбилейный фестиваль спорта
0: «Карелия 3-2026».
1: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
0: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
1: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
0: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
1: Станьте частью масштабного события в республике.
0: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
1: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

чуть менее 10 дней. Совсем скоро он пройдет в Санкт-Петербурге. И в честь этого события Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». А и

вкусного, интересного и, самое главное, нового, вы услышите у нас в эфире в ближайшие 60 минут. Вот, например, новинка. DJ Lewis и Sweet Power, Billie Jean, Record Remake.

Микса «Рекорд Микс». Морган Сидри и Карла Монро. «Beat is jumping» «Рекорд Микс».

отдельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств, возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: «У меня дело выгорело!»
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
18: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг. Dance.

Если девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать 2 недели. If you don't like something,

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утро после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: это рты больше не измазаны в черном. В черной икре. А это они просто массово отказываться от нее начали.
1: Причем в первые месяцы года. То есть да. Новый год как бы поюзали икру, год, нет, да. А потом отказались.
0: В феврале, да, то есть еще в феврале, в марте, да, еще там 2-3 месяца назад. Все там на завтрак, на обед, на ужин там. Шаверма с черной икрой. Самса с черной икрой. Пирожок с луком из черной икрой. А сегодня, значит, все бросили. Вы, кстати, отказались от черной икры массово?
1: Я сказал, что я отказался массово.
0: Нет, ну как, вот, вы массово отказались или так, частично?
1: Я, причем полностью подтверждаю.
0: А вот это черная во рту что?
1: Это не черное во рту.
0: А это зуб. Да? Или что это? Не черное во рту.
1: Это красное и в руке.
0: Ну, не уверен, оправдались. Значит, и теперь, значит, россияне перешли на икру красную. То есть, да, как Мария Антонетта, да, перестали есть хлеб, начали есть пирожные, правильно? Или наоборот?
1: Наоборот, ну, то есть, красная икра дешевле.
0: Неважно, это, то есть, о чем эта новость? Это как бы новость такая радикальная о снижении уровня жизни россиян, но при этом о снижении небольшом, да, то есть небольшое все-таки снижение, потому что даже и стало немного сложнее, поэтому россияне перешли с черной икры на красную. Если станет еще чуть сложнее, перейдут с красной икры на желтую. А с желтой какая еще дешевле?
1: Самая дешевая икра – это икра кабачков.
0: А еще? А икра бобра?
1: У него струя.
0: А если из струи икру?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Секс-7, Бурмалду, Стекловата и шутки про СССР продолжают запрещать в российских школах. В одной из школ появился целый список стоп-слов для уроков математики. За любое запрещенное слово ученикам грозят штрафные санкции в виде листка с 67 задачами. Под запрет также попали чефир, о как и другие мемные фразы, которыми школьники обычно пытаются сорвать урок.
2: Чего школьники пытаются сорвать урок с помощью слова «чефир»? Слушайте, я, кажется, преступно мало знаю про современную школу. Это точно школа, а не тюрьма?
3: Ну да, и слово «секс-7», «бурмалду».
2: А как может, как они срывают урок словом «чефир»? То есть, это на каком уроке? Но это, в любом случае, я вам скажу, это точно не на физре. Потому что физру чефиром не сорвешь. Особенно, если физрук сидел.
3: Но да? Особенно физру-то никто и не срывает.
2: Но какую? Какие уроки они срывают?
3: Да любое, универсальное слово. Так же, как и бурмалду.
2: Ладно, секс-7 это я слышал, значит, стекловато. А что, шутки про СССР? Да? Там было так сказано?
3: Ну, шутки про СССР.
2: Что продолжают запрещать в российских школах. А что это за шутки про СССР? Это что, они шутками про СССР срывают уроки?
3: Ну, да, типа там выкрикивают на меня там. Брежнев с Хонекером сосался!
2: Какие же это шутки? Это политика.
3: Это правда, да?
2: Это политические новости СССР. Или будет там ЦК цыкает, ЧК чикает. Да, это какие шутки? Ну, ладно, хорошо, окей. Но шутки про как бурмалду?
3: Бурмалду.
2: А что это?

0: вообще можно говорить в эфире?
1: Я не знаю, в школе, если школьникам запрещать, я бы поощрёкся, потому что я не знаю.
0: Я бы тоже не знаю.
1: Келманда знаю, Бурмалда не знаю.
0: Так вот, Бурмалда... А что Келманда это что?
1: Это типа иди сюда, по-татарски. Ну,
0: а Бурмалда это, может, народ, иди отсюда? Подожди, значит, про Бурмалду запрещают шутки про Бурмалду? А, то есть,
1: слово Бурмалда. Самой СССР, это оно самодостаточное.
0: Я просто еще по слову Бурмалда еще нужно шутка. Мне кажется, это само по себе уже шутка. А там еще что-то дальше.
1: Да нет,
0: там
1: просто Бурмалда сказал.
0: А может быть, какая-то шутка. Может быть, там, знаете, какая Бурмалда, Килмалда, например.
1: Ну, возможно, но это для самых одаренных. Такие самые творческие школьники. Обычные просто Бурмалда говорят и все.
0: А для чего? Где, на каком уроке?
1: Да на любом. Ну, запрещают на уроке математики, как тут сказано в новостях.
0: На математике? А как вот на математике, в каком случае это уместно сказать? Когда, например, что там, про биссектрису? А, это геометрия.
1: Нет, там не на математике, они говорят, конечно, 6-7. Ну, как бы, это же математика.
0: Ну, а Бурмалда, это что?
1: Это высшая математика. Вы все термины знаете.
0: Да, нет, совершенно нет, я стал подзабывать. И теперь, значит, слово Бурмалда в стоп-листе, да?
1: Да, ну
0: что. Все, без Бурмалды. Вы просто знаете, для меня Бурмалда в стоп-листе со дня рождения, как бы.
1: Ну, а я жалею, что такого слова не было в моем детстве. Оно было не.
0: Да вы знаете, вы выглядите так, что в вашем слове оно было. Все, детство.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свои одежды из дорогих тканей с очень длинными рукавами и большим количеством пуговиц и украшений. Собрался уходить, но нет, без Кремов. 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну, сегодня мы говорили о бумажных книгах, то есть о материальных книгах, не электронных, и о библиотеках. О библиотеках очень мало кто писали, но все-таки есть у нас, так сказать, свидетели библиотек, которые в новое время были в библиотеках. И они нас предупреждают. Там как бы есть свои опасности уже. Я была в библиотеке месяц назад. Теперь там все книги промагничены, как в магазине. Просто так не сопрешь. Раньше было лучше. Вот, видите? Вот еще один повод не ходить в библиотеку.
0: Да, ну, конечно, поэтому никто не ходит.
1: Все промагничены. Раньше, что за варварство?
0: Раньше уже ходили, был смысл какой-то, да?
1: Ну, да.
0: Кстати, вы когда последний раз в этом смысле ходили в библиотеку?
1: Когда книги были непромагничены, да. Я застал, это золотое время библиотеки.
0: Да, а вот эта книжка, это из какого
1: да,
0: времени?
1: Это память, да.
0: А что здесь промагниченное?
1: Ну, типа, ну, как вот они звенят.
0: Нет, я понимаю, а звенят когда что?
1: Когда проходишь через рамку.
0: А у меня всегда звенит, даже если я без книги прохожу. У меня потому что там...
1: Да это, что у вас там? У вас там промагниченное.
0: Ну, железо.
1: И вот еще. Ну, есть еще и плюсы похода в библиотеке. Для нас, как бы, кто давно не был в библиотеках, не очевидные, но они есть. Вот в библиотеке на улице Стремянной года 2 назад были лекции про матерные слова. Очень познавательно. К 4 запрещенным словам на буквы «Х», «П», «Е» и «Б» с помощью приставок и окончаний образуется множество разных по смыслу слов. И лектор их показывала на презентации. Лектор, причем женщина.
0: Чувачок, так для этого не нужно идти в библиотеку. Для этого можно остаться на улице. Там все это слышно. Я сегодня, пока шел по улице, я и на «П», и на «Х», и на «Е», и окончания, и приставки, и суффиксы такие... Или в библиотеке это лучше?
1: Конечно, там этим занимается профессионал. Возможно, те на улице, ну, бедный язык. Ну, там они там...
0: Да ладно, бедный, я вас умоляю, вы походите, вы просто ничего не слушаете. Вы вытащите из ушей, что у вас, вот то, что нельзя сказать в эфире, потому что это нецензурно. Так, давайте я почитаю. Так, вот «Си». Кто это пишет? «Си». А, знаете, кто пишет? Это, да, это вот, ну, человек с именем, ну, китаец пишет. «Си». Рожа.
1: Ну, Сережа, да.
0: Китайский наш слушатель пишет. Есть книга!
1: Ну, классно, здорово. Сережа, жестко.
0: Поздравляю, молодец. Есть книга. 11, почему не... Амара Хаяма купил на Авито за 200 рублей. Дюжелиба пишет про женщин-алкоголь.
1: Дюжелюба.
0: Да? Дюжелюба? Я не знаю. Ну, в общем, неожиданное открытие. Амар Хайям про алкоголь. Да, больше что-то. Там про другого у него ничего нет.
1: Но про женщин.
0: Вино есть мира, кровь, а мир наш кровопийца. Да как же нам не пить кровь кровного врага? Мне это и без книги, я это знаю. Не нужно 200 рублей тратить. Я Амара Хайяма...
1: Скачал, я вот скачал.
0: Нет, так не надо ничего скачивать. Вот мне позвони, я тебе расскажу его. Или вот, смотрите, а... Нет, это не все, могу читать. Если я что-то не читаю, имейте в виду пар. Ну вот пишет внезапный Ильдар.

0: туз, если что он пишет. Я ставлю книгам. Как вы думаете, что он ставит книгам?
1: Ну, вопрос, может, перед книгами ставит.
0: Близко, но нет. Я ставлю книгам огромный дизлайк.
1: Ну, прям всем книгам.
0: Ну, конечно, нафига это нужно? Эти книги. Вы что ставите книгам, кстати?
1: Нет, я как-то вот не огромный.
0: Ну, в такой среде.
1: А вот претензии к нам предъявляют наши слушатели, что вот мы некомпетентны, чтобы вести такие дискуссии про книги. Вот пишут нам. Вы ведь в жизни ни одного собрания сочинений Владимира Ленина не прочитали. А еще про книги дискутируете. Я тоже, конечно, не читал эти позиции, но я хотя бы не веду разговоров о литературе.
0: Позиции? А Ленин — это великая русская, и даже я бы сказал, французская литература. Дорогой мой, я-то в отличие от тебя читал. Ну, не полное собрание. Я-то Ленина читал.
1: Поправка. Не то, что полное собрание. Ни одного собрания сочинений. То есть, как бы, первого собрания сочинений, ни второго собрания сочинений.
0: Тут я должен сказать. Ну, вы знаешь, дело в том, что с Лениным есть проблема. Когда начинаешь читать Ленина, то хочется после этого, следующая книга, которую тебе нужно читать, это учебник по психиатрии. Потому что там долго, ну, реально. Такого учебника у меня не было. Так, вот пишет, например, сейчас...
1: А мне зашло, как бы.
0: А вот пишет, неизвестно, я не знаю, к чему пишет. Единственная книга Денискины рассказы.
1: Что единственная?
0: Ну, не знаю.
1: Мы спрашивали, дома какая хранится.
0: Ну, может, у него дома. Но, знаешь, на самом деле, она не запрещена сейчас.
1: Да нет, с чего бы.
0: А там, знаете, с чего? Сейчас у нас запрещают и не такие книги. Там у Дениски рассказ. Помните, у него есть такой рассказ «Чики-брики», по-моему, называется?
1: Я плохо помню, я читал.
0: У него есть рассказ, называется «Синий этот». А «Синий Антон». А, не-не, вру. Нет, какой-то там «Дымка и Антон». И «Синий кинжал».
1: Ну, нормально, что, приедем.
0: А что вы думаете? А «Подзорная труба» — это он про что там пишет? Это у Антона... Денискины рассказы... Хотя сейчас уже хочется их перечитать, да? «Подзорная труба», что-то там «Синий кто-то», там «Чики-брики» туда-сюда.
1: А вот...
0: Хорошо, что напомню, я сейчас даже себе запишу. Перечитать Денискины рассказы. Давайте последнее сообщение. О, режут свинью, все.
1: Все, да?
0: Да, праздник, все.
1: Расходимся.
0: Да. Расходимся?
1: Да.
0: Это плохой рефлекс у вас выработался. Ну, в смысле, что сразу слышать, сразу расходиться. Сейчас, я тебя послушаю.
1: А по-моему, не режь, по-моему, и хорошо. Свинья у вас в экстазе.
0: Да, скорее так. Но кто-то, это вот не очень правильно, кто-то может посчитать, что следующая программа на рекорде уже началась.
1: А вот она и началась.
0: Вот она и началась. Ну, а у нас закончилась, впрочем, не для тех, кто приходит на мои курсы мощных ораторов. Заходи, сейчас есть возможность попасть в очередную группу. Заходи на сайт хрусталев.про или на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: экватор этой рабочей недели, ребята, успешно пройден. Я в этом не сомневаюсь, что он у вас максимально приятный, максимально успешный, как я уже успел заметить. Меня зовут Саша Ашмарин. Брат, приветствует всех вас здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Мы открываем рекорд пати и ближайшие два часа будем проводить вместе в одной большой компании. Так, давайте много, наверное, я разговаривать сейчас не буду, потому что вы и так все прекрасно знаете. Вы у меня большие молодцы. Начинаем рекорд пати, делаем громче, полетели.
1: Рекорд

0: Ну что, ребята, это Рекорд Пати. Мы продолжаем. Мы 30 минут. Первые мы уже с вами распечатали. Полтора часа. Далее по курсу продолжение нашей радиовечеринки. Здесь еще наготове есть. Вижу по плейлисту, что музыки достаточно много. Она вся кочевая. Достаточно приятные моменты. Здесь, по крайней мере, ближайшие 10 минут. Почти вот как из моего плейлиста музыкальная редакция взяла. Кстати, музыкальная редакция у нас сейчас занимается не только вот формированием основного плейлиста Радио Рекорд и сведением, к примеру, вот такой вот программы, как Рекорд Пати, которую мы сейчас с вами прослушиваем, но еще и наполнением наших интернет-радиостанций. Да, более 100 интернет-радиостанций присутствует как на сайте radiorecord.ru, так и в мобильном приложении Радио Рекорд. Пожалуйста, скачивайте, заходите, смотрите, слушайте, добавляйте в избранное и оценивайте работу, напомню, нашей наипрекраснейшей просто музыкальной редакции операторов эфира. Ребята, вам огромный пламенный привет!
1: Рекорд.

0: реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг. Рекорд. Party.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

второй час Рекорд Класс, ребята, мы открываем прямо сейчас. Еще 60 минут приятного музыкального безумия нас с вами ожидает далее по курсу. Меня зовут Саша Ашмарин. Много разглагольствовать в самом начале часа не привык, поэтому прямо сейчас предлагаю перейти к музыке напрямую.

Рекорд Пати, ребята, продолжается. Это середина второго часа. Напомню о том, что совсем скоро мы с вами потанцуем под 90-е. Да, супердискотека 90-х, главный ретро-мегаденс страны от Радио Рекорд, вернется в столицу с новой постановкой. Это фантастика. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол Каубаснесек и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветков. Все это 14 ноября. Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х — это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 12 лет. Мы продолжаем рекорд-пати. Погнали! Рекорд-пати.

Это Рекорд Класс, ребята, пришло время завершать нашу радиотусовку на сегодня. Далее по курсу здесь Рекорд Клаб, гостевой микс The Scouse, а также Мартин Гаррикс. Есть по что подвигаться, классный саунд нас с вами ожидает, поэтому никуда не уходим. Если вы уже ложитесь спать и отчаливаете ко сну, вам, пожалуйста, приятной ночи. Не забудьте про наше онлайн-радио, к примеру, Рекорд Чилл, который есть на сайте radiorecord.ru или в мобильном приложении Радио Рекорд. Остальным же желаю приятной ночи, прекрасного взаимодействия с окружающим миром и классной музыки. Здесь 24/7. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Вернусь завтра. Пока.

еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет очень крутой хаус-микстейп от проекта Deep Hope.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. Это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас гостевой сет от проекта Deep Hope.

The Skulls на волне Радио Рекорд. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents. И сегодня у нас гостевой сет в стиле хаус от проекта Deep Hope.

Максимально классный концептуальный саунд сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это гостевой сет от проекта Deep Hope.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. Deep Hope специально для вас.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.